0: Hola. Radio Blackout.
1: Здравей, Радио Blackout.
2: Мерва, Радио Blackout.
3: Hallo, Radio Blackout.
4: Чао, Радио Blackout.